0: Стоянка только 5 минут.
1: Радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Заповедники, вот в каком забыл. Жил-то был козел, роги длинные, хоть с волками жил, не по-волчьи.

0: громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Если придется когда-нибудь мне в океане тонуть, я на твою фотографию не позабуду взглянуть. Цып-цып-цып. Я на твою фотографию не позабуду взглянуть. Руки, сведенные холодом, нежно к тебе протянуть.

груди холодных камней. Вот что такое романтика жизни бродячей моей. Вот что такое

0: Прогноз погоды.
1: Сервис Яндекс.Погода сообщает: в воскресенье днем в Москве солнечно, до плюс 20. Ветер юго-западный, давление 746 миллиметров.
0: Радио «Шансон».

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

украсть, а за стеклом, а за батистовою шторкою гуляют звезды понад тучами пригорками. И что нельзя, а что мне можно не понять.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва, 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург, 104.4 FM.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0.

0: На радио Шансон реклама.
1: Скидки в аптеках столички.
2: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Кемеровский,

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Подустав от одиночества, возвращаюсь в мир иной, где спешит твое высокое.

0: моя.
1: Прогноз погоды.
2: Сервис Яндекс.Погода сообщает: в воскресенье днем в Москве солнечно, до +20. Ветер юго-западный, давление 746 миллиметров.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: «Радио Шансон».

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.

и стихи о любви на клочке папиросной коробки. Полутемный подъезд, что впервые нам дверь отворил. И стихи о любви на клочке папиросной коробки. Я оставлю тебе листопад, листопад, листопад, запах майских ночей. И помятый в пути треугольник может вспомнить.

больно. Может, вспомнишь тот взгляд и ответы мои не впопад. Из чего не поймешь, станет грустно и чуточку больно.

Эхо лестниц и шорох перил, мой звонок в коридоре. Несмелый, смешной и короткий, может, вспомнить.

0: Реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Сегодня у нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят поддержать сексуальную активность, и особенно для постоянных покупателей «Секрета императора». В России прибыл обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Более 20 лет секрет пользуется большим успехом и востребован у мужчин в России. И причина проста. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Звонок бесплатный и анонимный. Звездочка 125. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя. Усилить можно. Разработчики «Секрета императора Актив Плюс», используя современные технологии экстрагирования, усилили классическую формулу секрета на 25% и добавили новые компоненты, способные продлить сексуальную активность. В составе «Секрет императора Актив Плюс» три мощных растительных экстракта, которые обеспечивают стойкость, длительность интима и выносливость. Этот эффект исключает осечки даже при самом продолжительном акте. А остальные активные компоненты в составе способствуют желанию и влечению, а также поддерживают работу простаты. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. Звездочка 125. Благодаря проверенной формуле и современным технологиям «Секрет императора Актив Плюс» способствует страсти и выносливости в любви. Это сила и мощь, пришедшая с дружественного и высокотехнологичного Востока. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. «Секрет императора Актив Плюс» — это уникальная императорская формула для поддержания потенции. Мощные растительные экстракты обеспечивают стойкость, выносливость и длительность интима. «Секрет императора Актив Плюс» — это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Звоните звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: прогноз погоды.
1: Сервис Яндекс.Погода сообщает: в воскресенье днем в Москве солнечно, до +20. Ветер юго-западный, давление 746 миллиметров.

луча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь. Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.

Она идет беспечно и воздушно, и в волосах играет ветерок. Уверена в себе и добродушна, но никому не скажет номерок. Любви всегда ни много и ни мало, и кто любил, наверное, пойму. Сердец она немало разбивала, но верность сохранила одному. А девушка уже и молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже и молода, внутри нее огонь тайфун торнадо, а цифры только цифры, ерунда.

ее глаза два тихих океана, в ее груди ритмично бьется пульс. Божественно, блистательно, желанно, не 20 ей уже, да ну и пусть. Она всегда, что королева бала, случайный взгляд притянет, как магнит. Сердец она немало разбивала, но верность леди одному хранит. А девушка уже не молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже не молода, внутри нее огонь тайфун торнадо, а цифры только цифры, ерунда. Но вам их знать, наверное, не надо. А девушка уже не молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже не молода, внутри нее огонь тайфун торнадо, а цифры только цифры ерунда.

годов. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Искренне, Александр Новиков.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Скидки в аптеках столички.
2: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
1: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
0: А чем вам нравится чистящая паста Альба Чистоник?

0: Быстро, безопасно.
1: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
2: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
3: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекания.
2: Из-за чего это происходит?
3: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
2: А чем это грозит?
3: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет — подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125».
2: Чем конкретно компоненты «Стопинора» могут быть полезны мужчинам?
3: Тем, что формула «Стопинора» создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновение недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты «Стопинора» способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
2: Узнать все о «Стопиноре» можно по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные.
3: Но это не все. Состав «Стопинора» поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь «Стопинору», сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
2: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру «#125» и узнавайте все подробности о европейском продукте «Стопинор». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125». Биологически активная добавка не является лекарственной средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Прогноз погоды.
1: Сервис Яндекс.Погода сообщает: в воскресенье днем в Москве солнечно, до +20. Ветер юго-западный, давление 746 миллиметров.

Я надеюсь, что ваши выходные проходят без эксцессов, и ни одна дружеская посиделка не закончилась выяснением отношений. Но стоит отметить, что вот стенка на стенку — это народная забава с историей и даже со смыслом. Это было не просто развлечение, но и своеобразная тренировка боевых навыков. Это способ сплочения коллектива и воспитания мужественности у молодых мужчин. Мы за душевность и созерцание, ведь сейчас у многих на кухне играет радио. Здравствуйте, у микрофона Ольга Шатрова. С этим мгновением будем вместе на волнах радио «Шансон».

0: белой карете.
1: Ах, по-настоящему красивое сказочное действие на белой карете. Да в жизнь под названием «Мы». Виктор Королев передает эстафету Александру Ерпалову, который готов рассказать историю про барышню и хулигана. Я же хочу пожелать всем, кто сейчас на работе, успехов, продуктивности и радости.

Сергей Куренков на радио «Шансон». Он любит экспериментировать с кулинарными рецептами, а также увлекается горными лыжами, дайвингом, рыбалкой и предпочитает отдыхать на природе. Я думаю, что в этом мы с ним похожи. Мы тоже любим отдыхать на природе. А признавать, кто уже открыл сезон шашлыков.

0: Реклама.
1: Будь подвижным, энергичным с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет. Радио
3: «Шансон». Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: влюблен, то кажется, что ты способен на все. Это чувство дает ощущение какой-то суперсилы. Это подтверждает и тот факт, что когда любовь уходит, то и сверхсила с ней тоже уходит. Евгений Григорьев на радио «Шансон» только что. А далее Денис Харламов. Он знает, с чего начинается родина.
1: Дом — это там, где свет в окне горит. Дом там, где ты согрет и стол накрыт.

0: начинается с тебя.
1: Прогноз погоды.
2: По данным портала Яндекс, сегодня в столице будет преобладать ясная погода без осадков. Воздух прогреется до +22, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду.

0: радио «Шансон».
1: 8 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Аномального всплеска обращений к врачам после пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе не было. Об этом заявил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко. Ранее на этой неделе Роспотребнадзор зафиксировал в городе незначительное превышение концентрации бензола в воздухе, но риска для здоровья местных жителей нет, сообщила глава ведомства Анна Попова. Нефтекомплекс в морском порту Туапсе горел 4 раза из-за атак украинских беспилотников. Последняя атака произошла в ночь на 1 мая. Возгорание уже ликвидировано. Список профессий для альтернативной гражданской службы расширился до 363. Соответствующий приказ Министерства труда сегодня вступил в силу. Число организаций, в которых можно пройти альтернативную гражданскую службу, приближается к 2000. Также расширен список предприятий и учреждений, где могут нести службу представители малочисленных народов России с учетом их традиционного образа жизни. Кроме того, в список добавили новые врачебные направления. Их количество увеличилось более чем втрое. Средние пенсии более 30 тысяч рублей среди неработающих граждан обнаружили в марте в 13 регионах. Это, например, Хабаровский край, Карелия, Архангельская область, Республика Коми, Якутия, Сахалин и Мурманская область. Оказалось, что на Чукотке самый высокий показатель, в среднем 43 тысячи 700 рублей, сообщили в социальном фонде. Ранее сообщалось, что средний размер пенсии работающих россиян превысил 23 тысячи 400 рублей. За год выплаты выросли примерно на 2500. Все государственные вузы России перешли на электронные студенческие билеты. Теперь каждый университет обязан передавать сведения в государственную информсистему. На едином портале госуслуг уже сформировано почти 5 миллионов цифровых студенческих билетов, сообщил РИА Новости замминистра науки и высшего образования Андрей Амельчук. Он отметил, что при желании студент может получить и бумажный студенческий. Таковы новости к этому часу. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

той девочкой, что так давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла забыть ее.

под окном ЗК, проталина тонка, и все, что недолга, моя весна. Я радуюсь, что здесь, хоть этот оно есть, как мне твоя любовь.

0: Но не очко обычно губит, а к 11 туз.
1: Легендарная песня из золотой коллекции радио «Шансон» «Владимирский Централ». 1998 годом датирована эта песня. А сегодняшний день примечателен тем, что сегодня отмечается День кексов с малиной, День шоколадного заварного крема, да и вообще сегодня День кондитера. И мне хочется пожелать всем, кто находит радость в кулинарном творчестве, продолжать превращать обычные дни в праздничные, и пусть ваша жизнь будет такой же сладкой, как ваше творение. Новых кулинарных вам шедевров. С вами Ольга Шатрова и радио «Шансон».

стороне только факты. По данным некоторых исследований, женщины реже становятся участницами серьезных аварий по сравнению с мужчинами. И при этом они чаще попадают в мелкие инциденты, например, при парковке или на наезде на препятствие. Вот так-то. 1-0 в нашу пользу. Но весна впереди. Группа «Сентябрь» в продолжение.

0: Радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей

0: 18+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17. Музыки много. «Шансон» один.

предупреждаем, влезть в прошлогоднюю летнюю одежду удастся не всем. Май на радио «Шансон».

0: Ох уж эти дворики из прошлого, где жители сами сажали деревья и смотрели, как они растут, а дети играли в классике «Банка из-под Гуталина», где на лавочках вечно сидели бабушки, которые все про всех знали. А вот сейчас все ищут реальность в виртуальном мире. Увы. Александр Розенбаум на радио «Шансон» с ностальгической песней «Воспоминанием». 25 апреля прошла торжественная церемония награждения «Шансон года 2026». И вчера Первый канал подарил поклонникам вновь возможность вспомнить, как это было, пережить эти эмоции от праздника. Песня, ставшая по-настоящему народно любимой, далее продолжит эфир радио «Шансон».
1: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

от моей любви. Не лги. И больше слов не говори, я понял все.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Скидки в аптеках столички.
2: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
1: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

ревность — это скандальные проводы любви. И мне кажется, что это настолько верное определение, что не добавить, не убавить. Четырехкратный лауреат премии «Шансон года» Михаил Задорин продолжит эфир. Вот что интересно. Онлайн-трансляция премии «Шансон года» 2026 достигла рекордных 7 миллионов просмотров. Это значительно превысило показатели прошлых лет.

0: По данным сервиса Яндекс, сегодня в столице будет ясно, осадки маловероятны, воздух прогреется до плюс 22, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду.
1: Радио «Шансон».

свет я часто вижу по ночам, и силуэт в окне твой одинокий замечал. Наверное, ты, как я, весны дыхание ждешь давно, и тянется рука открыть окно. Ах, мне бы догадаться,

0: Радио «Шансон».
1: 9 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Россияне в этом году чаще всего погибали в ДТП в Туве, Карачаево-Черкесии и Еврейской автономной области. В МВД подсчитали количество скончавшихся в пересчете на 100 тысяч населения. Высокий уровень смертности в дорожных авариях в первом квартале также зафиксирован в Кабардино-Балкарии, Приморском крае, Амурской области, Адыгее, Ингушетии и Рязанской области. А вот реже всего граждане погибали в авариях на Чукотке, в Москве, Санкт-Петербурге, Калмыкии, на Алтае. Так, на Чукотке за январь-март в ДТП не погибло ни одного человека. Активность клещей возрастает весной и в начале лета на фоне повышения температуры. Об этом сообщили РИА Новости в российском офисе Всемирной организации здравоохранения. Так как люди чаще находятся на открытом воздухе, возрастает риск контакта с насекомыми, которые могут передавать клещевой энцефалит, боррелиоз, болезнь Лайма. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в этом году более 1 600 000 граждан сделали прививку от энцефалита. При этом с начала сезона в медорганизации в связи с укусами клещей обратились уже свыше 18 тысяч человек. В передвижных аптеках нельзя будет приобрести препараты, содержащие наркотические средства и психотропные вещества. Также запрещены сильнодействующие вещества, радиофармацевтические и иммунобиологические препараты, плюс средства, требующие температурного режима хранения ниже 15 градусов. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава. Не будет в передвижных аптеках и спиртосодержащих лекарств с объемной долей этилового спирта более 25% и лекарств индивидуального изготовления. Накануне Владимир Путин подписал закон об эксперименте по продаже медикаментов через передвижные аптеки. Он начнется с 1 сентября и продлится до 2029-го. Эксперимент охватит сельские районы, где нет аптек, медицинских учреждений и индивидуальных предпринимателей с фармацевтической лицензией. К продаже в таких объектах будут доступны не только популярные средства, но и под заказ. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +13. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Сон с песней «Грозди рябины». И из достоверных источников известно, да-да, что это переделка песни из раннего творчества Цыгановой под названием «Солнце и море». Музыка в этих треках идентична, а вот слова изменены. Поэт Вадим Цыганов написал новый текст просто на старую мелодию. «Рябина красивая и весной, и когда цветет, и в конце лета, когда усыпана краснеющими гроздями ягод, и осенью, когда на фоне желтых резных листиков ярко горят ягоды, которые весной были милыми беленькими цветочками. Прекрасное утро выходного дня, 3 мая. Это время, которое можно провести в свое удовольствие. Ну и, конечно же, в компании «Радио Шансон». С вами этот новый день встречаю я, Ольга Шатрова. И хочу напомнить вам, что музыки много, а шансон один.
1: Ты зеркало мое,

смысл фраз, такой же смысл фраз, такой же смысл, как будто два крыла, и даже цветом глаз, и даже цветом глаз, и даже цветом глаз. Похожи, да дрожи, ты любишь, я тоже, и глажу по коже тебя. Но как же мы похожи?

0: Реклама.
1: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
7: Это история нашей семьи.
6: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Свою удачу, удачи. Вера в удачу повышает шансы на успех. Так что рассматриваем только позитивные сценарии. Верим в чудо. Певица Слава Дали расскажет нам о том, что такое голодная любовь.
1: Ночь проходит с ней, живу не я. Память обновляя лица. Нам дает

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
2: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
4: Медицина нового уровня. Юсуповская больница. Там, где команда врачей и экспертов находит лучшее решение для вашего здоровья. Высочайший профессионализм, передовые технологии и сервис премиум-класса. Лечение, достойное вас. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Радио «Шансон» на самой романтичной профессии. Эта песня посвящает всем, кто выбрал непростую, надо сказать, профессию. Всем стюардессам. Любой полет начинается со встречи с этими красивыми, милыми, хрупкими и очень смелыми девушками. А вот сейчас нам предстоит преодолеть расстояние не по воздуху, а по земле. Группа «Любэ» на Радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
3: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
4: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум – лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков.

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Сколько страсти и экспрессии в этих ритмах. Песня Joy уже 13 лет не оставляет равнодушными поклонников группы «Штарт». Неравнодушными остались и те, кто побывал на торжественной церемонии «Шансон года 2026». Спешу порадовать всех поклонников радио «Шансон». Самая полная запись юбилейной 25-й церемонии вручения премии «Шансон года 2026» уже доступна в самом высоком качестве на официальных страницах радио «Шансон», в ВК-видео, «Одноклассниках» и на YouTube.

0: Можно уметь находить выход из любой ситуации, но лучше уметь обходить в нее вход. Радио «Шансон». Прогноз погоды.
1: По данным портала Яндекс, сегодня в столице будет преобладать ясная погода без осадков. Воздух прогреется до плюс 22, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду.
0: Радио «Шансон».

Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон».

0: Радио «Шансон».
1: 10 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В Туапсе животных очищают от нефтепродуктов, утечка которых произошла после атаки украинских беспилотников на НПЗ и морской терминал. Об этом рассказали РИА Новости в местной благотворительной организации. Волонтеры патрулируют районы, в основном те, где был эпицентр пожара. Отмечается, что некоторые кошки и собаки в стрессе, их сложно поймать. По данным регионального оперштаба, в Туапсе продолжают ликвидировать разлив нефтепродуктов. Пожары на НПЗ и морском терминале уже ликвидированы. Средняя зарплата в России в 9 отраслях превысила 150 тысяч рублей. Данные за февраль публикует РИА Новости со ссылкой на данные статистики. Наиболее высокая зарплата оказалась у сотрудников табачных производств – 355 тысяч рублей. Более 200 тысяч получали финансисты и страховщики, специалисты в сфере добычи нефти и газа, айтишники. Похожие зарплаты были у работников воздушного и космического транспорта. Средняя зарплата сотрудников международных организаций составила 182 тысячи в месяц. Специалисты, занятые в добыче металлических руд, получали 168 тысяч, научные работники – 156, сотрудники производств нефтепродуктов – 152 тысячи. В целом по стране средняя зарплата в феврале составила 103 тысячи 900 рублей. В России растет популярность больших упаковок молока по 1400 и 2000 миллилитров. Спрос смещается к фасовкам так называемого семейного формата, сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков. Также в прошлом году резко выросла популярность молока в упаковке 925 миллилитров. Продажи дачных товаров в крупных российских торговых сетях в начале сезона заметно выросли, сообщил ТАСС председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. По его словам, холодная весна сдвинула покупательную активность на 1-2 недели. Основной пик продаж приходится на апрель-май и сохраняется до июня-июля. Сограждане активно приобретают семена, садовую и уборочную технику, бассейны, товары для полива. Евгения Меркушева, Радио «Шансон».

0: Только ты теперь держись.
1: А за серебряными снегами приходит она, долгожданная весна. Ожидание, конечно, подснежники, любовь, солнышко, радость. А реальность — это работа, холод, работа, еще раз работа. Хочу напомнить вам, что отдыхать тоже надо уметь. И я предлагаю вам рассмотреть возможность продлить свое лето в октябре. На 7 дней с 24 по 30 октября пространство отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек» станет эпицентром настоящего праздника, музыкального фестиваля «Бархатный шансон». Если хотите отправиться по волнам любимых песен вместе с нами, то ищите подробности на нашем сайте.

0: Реклама.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Легенда жанра, человек, без которого невозможно представить ни церемонии «Шансон года», ни фестиваль «Бархатный шансон». Большой друг радио «Шансон» Евгений Кемеровский на радио «Шансон» с новинкой этой весны под названием «Уходи, но останься». Далее отличное настроение нам подарит парень с гитарой, да, и в главной роли Игорь Саруханов. Ну а я хочу напомнить вам, что музыки много, а «Шансон» один.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки «Тикс-Фли» профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
2: Вернуть вам радость движения и полноценную жизнь – наша задача. Центр травматологии и ортопедии Юсуповской больницы. Опыт специалистов, передовые методики эндопротезирования и комфорт класса люкс, который ускоряет восстановление. С нами вы снова в движении. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: «Радио Шансон».

0: рыбу, чай горячий, а хозяева на даче.
1: Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой, сюда мы влезли поздно ночью, пошел уж третий день.
2: Нам нравится здесь очень.

что ж, сестра, я стал теперь умней. И ты не так наивна и беспечна. Мы все со смертью наших матерей.

Иван Кучин на радио «Шансон» с ностальгическими воспоминаниями о той поре, когда две смородинки что-то дозначили. На календаре 3 мая, и сегодня отмечается Всемирный день веселья. Неформальный праздник, призванный напомнить о важности радости, смеха и легкого отношения к жизни. А посему желаю всем слушателям радио «Шансон», чтобы каждый день был как праздник, ярким, веселым и незабываемым. Пусть смех и радость сопровождают вас всегда и везде. И пусть вы никогда не столкнетесь с выбором пойти направо или налево.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
2: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат «Тикс-Фли» – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. «Тикс-Фли» отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка «Тикс-Фли» защищает на целых 90 дней.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Мечты о взаимной любви – это то, что, пожалуй, объединяет каждого из нас. С юности мы идем по жизни с надеждой найти человека, с которым сможем наслаждаться радостями и преодолевать все невзгоды, встречающиеся на пути. Порой кажется, что среди миллионов людей встретить того самого практически невозможно. Однако, когда это происходит, на душе сразу наступает весна. О горьком лекарстве только что рада рай, ну а далее Александр Новиков о том, что стало уже, увы, воспоминанием. Музыки много, шансон один.

двери, заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле.

0: Прогноз погоды.
1: По данным портала Яндекс, сегодня в столице будет ясно, осадки маловероятные, воздух прогреется до +22, солнечно будет и завтра, и до 25 выше нуля.

0: Радио «Шансон».
1: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Туристы из стран Ближнего Востока массово отменили поездки в Россию после начала конфликта. При этом они не возобновляют заявки на туры, хотя авиасообщение с Россией восстановлено, сообщила в интервью ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ламидзе. Согласно прогнозам, турпоток иностранцев в Россию в этом году может сократиться примерно на 20%. В прошлом году страны Ближнего Востока были одними из ключевых поставщиков иностранных туристов в Москву и Санкт-Петербург. Дополнительное давление на рынок оказало и сокращение потока туристов из Юго-Восточной Азии, которые раньше летали в Россию через Дубай и другие хабы Персидского залива. Россияне планируют летний отдых заранее, а путешествия зимой, весной и осенью бронируют ближе к дате поездки, выяснили аналитики. В летний период горизонт планирования достигает 19-20 дней и выше, тогда как в остальное время держится в диапазоне 12-15 дней. Наиболее стабилен горизонт планирования в авиаперевозках. За последние 5 лет он практически не изменился и составляет 15-16 дней до вылета. В железнодорожных перевозках и бронировании отелей за последние годы интервал увеличился с 8-10 дней до 15. Чаще всего спонтанные поездки совершают соло-путешественники. За 1-2 дня до поездки они оформляют до 29% авиабилетов и до трети железнодорожных билетов. У семей с детьми самая низкая доля спонтанных поездок и самая высокая доля бронирования отелей за 3 месяца и более. Дожди и похолодание вернутся в Москву к концу следующей недели. Об этом РИА Новости заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Причем завтра в столице и Подмосковье наступит метеорологическое лето. Днем в Москве потеплеет до 21-24 градусов, в Подмосковье до плюс 25. До среды включительно сохранится 20-градусное тепло. В конце недели погода испортится, пойдут дожди и посвежеет до 13-18 градусов. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Летать — это не только перемещаться, но и мечтать. Я в числе тех, кто влюблен в небо. Полеты мечты. Александр Розенбаум только что с гимном «Все, для кого небо — это бесконечные возможности». Совсем скоро постараемся совместить мысли о любви с утренней гимнастикой, ну а прямо сейчас струнные переливы души Любови Успенской. С вами Ольга Шатрова. Пусть у вас все будет сегодня отлично.

0: Реклама.
1: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
2: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
3: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
3: Григорий Лепс.
5: Самый лучший день заходил вчера.
4: Полина Гагарина.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Спешу порадовать всех тех, кто и как Стас Михайлов знает, что такое озноб души не понаслышке. Сегодня можно согреться солнечными пятнышками. Неформально веселый праздник отмечается. Да-да, сегодня 3 мая, и он посвящен солнечным пятнам, которые в игровой форме представляют как пятнышки на солнечном диске. Согреться можно и песней от группы «Лесоповал. Позволяю тебе не писать».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же «Тикс-фли» — эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
2: «Тикс-фли» — 90 дней без блох и клещей.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Недвижимость подбирается. Marketplace строится. Путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Ой, вспомнился мне тост один из очень известной кинокартины, когда одна маленькая, но гордая птичка решила полететь прямо на солнце. Она стала подниматься все выше и выше, но очень скоро обожгла себе крылья и упала на самое дно самого глубокого ущелья. Так выпьем же за то, чтобы никто из нас, как бы высоко он ни летал, никогда не отрывался от коллектива. Это призыв оставаться на волнах любимого радио и не отрываться от коллектива шансонно-зависимых. Я же на этом раскланиваюсь. В следующем часе встречайте Романа Шахова.

0: По данным портала Яндекс, сегодня в столице будет ясно, осадки маловероятны, воздух прогреется до плюс 22, солнечно будет и завтра, и до 25 тепла.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Поспели вишни в саду у дяди Вани. У дяди Вани поспели вишни. А дядя Ваня с тетей Груни нынче в бане. А мы под вечер погулять, как будто вышли.

тише и тише. А как заметят? Да нет, не заметят. А как заметят, так мы воздухом здесь дышим. Сказал с кошелками соседский Петька.

0: Радио «Шансон».
1: Полдень в Москве. С новостями Евгения Неркушева. Здравствуйте. Стоимость строительства совмещенного железнодорожного и автомобильного моста на Сахалин с материковой части России может составить около триллиона рублей. Об этом РИА Новости заявил президент Российского национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин. По его оценкам, длина сооружения составит от 6 километров в самой узкой части пролива. Ранее на этой неделе президент Владимир Путин заявил, что мост на Сахалин нужно построить, несмотря на его высокую стоимость. Вопрос о строительстве стационарной переправы на Сахалин неоднократно поднимался с середины 20 века. Проект перехода рассматривался в двух вариантах – мост или тоннель. В последние годы чаще речь идет о строительстве моста. Минимальную продолжительность школьных перемен необходимо увеличить до 15 минут, чтобы у детей была возможность перестроиться между уроками. Перемены в 5-10 минут недопустимы, заявил РИА Новости замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Кроме того, по его словам, большая перемена в школах должна длиться минимум полчаса. Это время необходимо выделить для спокойного приема пищи. Эксперт направил обращение в Роспотребнадзор. В Москве разработают правила передвижения по улицам для роботов-доставщиков и их интеграции в городскую среду. Об этом рассказал начальник столичного управления ГАИ Александр Быков. По его словам, на федеральном уровне прорабатывается нормативно-правовая база, которая будет регламентировать передвижение роверов для их безопасного участия в дорожном движении. Госавтоинспекция участвует в этой работе. Владимир Никитин установил новый рекорд России в марафонском беге. Спортсмен пробежал дистанцию 42 километра за 2 часа 8 минут и 9 секунд в рамках Казанского марафона. Это второе обновление рекорда России за последнюю неделю. Предыдущий рекорд принадлежал Дмитрию Неделину. Он пробежал Дюссельдорфский марафон за 2 часа 8 минут 54 секунды. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +18. Евгения Меркушева, Радио «Шансон».

0: У воскресенья множество задач: вернуться вовремя с любимых дач, отдохнуть и подготовиться к работе, и помечтать о следующей субботе. Всем привет! В студии шансона Роман Шахов. Здравствуйте, друзья! Спасибо Бумеру, отличного вам дня. Чтобы он был еще ярче, скоро в нашем эфире большой человек с большим голосом и карманами, луч надежды от Кати Огонек, но прежде Михаил Шуфутинский и Маша Вебер.
1: Любовь твою боготворю.
2: На

0: Реклама. Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
1: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
2: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: бережем глаза и ноги, и здоровье драгоценное в итоге. Спасибо Григорию Лепсу. Есть сообщение от Елены. Приветствуем вас из Иркутской области. Поздравляем нашу любимую невестку, жену и маму Полишенко. Алену Владимировну, с днем рождения, дорогая наша Алена. Счастья, мира, любви. Пусть радуются твои девочки, любит муж. И всегда будет хорошее настроение. Вот что творят мобильные выходные. Я надеюсь, что, Алена, вы в нашей компании. Примите поздравления от радио «Шансон». У нас сейчас, друзья, небольшая пауза. Впереди медлячок от Евгения Кемеровского и ретро-ролл от Сергея Трофимова.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат «Тикс-Фли». Надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. «Тикс-Фли» отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка «Тикс-Фли» защищает на целых 90 дней.
3: Медицина нового уровня. Юсуповская больница. Там, где команда врачей-экспертов находит лучшее решение для вашего здоровья. Высочайший профессионализм, передовые технологии и сервис премиум-класса. Лечение, достойное вас. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Павелецкие бани. Для искушенных знатоков банного дела и просто любителей хорошего отдыха банный комплекс «Павелецкие бани». Широкий выбор банных услуг. От традиционного паренья до индивидуальных процедур. Ресторан европейской кухни на каждом этаже. Жуков проезд 15. Запись по номеру 8-495-123-34-58.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: «Радио Шансон».

непонятная, несмышленная, невозвратная, незабытая, не принявшая, не раскрытая, не предавшая, непрощенная, не созревшая, не крещенная, не сумевшая, не случайная, не признавшая.

обреченная, не любившая, не смущенная, не добившая, не нашедшая, не понявшая.

0: живи ты с Богом и с людьми будь человечною.
1: Лучше майских праздников могут быть только июньские ночи. Весна на радио «Шансон».

Не для родных. Иван пишет: лежу в больнице после операции, слушаю радио «Шансон». Привет своей семье, жене Валентине, сыну Денису, снохе Елене, дочке Насте и внукам Леше, Данилу, Артему, внучке Соне, родным, друзьям, коллегам по работе. И говорю всем спасибо за поддержку и дай Бог всем здоровья. Дорогой Иван, выздоравливайте. Надеюсь, что музыка радио «Шансон» вам помогает. Номер мобильных выходных, напомню, +7 909 955 103 0. Сообщение подписывайте. Прямо сейчас Никита Осин и Ирина Круг.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
2: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
3: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки «Тикс-фли». Вкусный и эффективный. «Тикс-фли» – ваша собака в безопасности.
4: «Тикс-фли» – 90 дней без блох и клещей.
5: Подробности на tixfli.rf.
6: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Давай сегодня, а лично моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

зла. Ты как малышка надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

Кола только что на радио «Шансон». Артиста поздравляем с получением всенародной премии «Шансон года». Надеюсь, друзья, вы не пропустили вчера телеверсию нашего юбилейного концерта на Первом канале. Вообще, новости радиостанции всегда на сайте и наших соцсетях. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропускать. «Привет, Шансон», пишет Инеска в мобильные выходные. «Сегодня такая погода классная, так и хочется в лес. Шашлычок под коньячок, но я на работе. Эх, хочу передать привет своему Володьке. Вовк, солнце, я по тебе очень скучаю, люблю». Жду с нетерпением. Ребят, пожелаю вам скорейшей встречи. Ну а хорошую песню прямо сейчас встречаем.

0: прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве плюс 19, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Завтра без осадков, внимание, до 25 градусов тепла.
0: Радио «Шансон».

13 часов в столице с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Поддержка участников СВО и членов их семей – абсолютный приоритет Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Он отметил, что столица стала первым регионом в стране, где появился единый центр поддержки. Бойцы и их семьи получают комплексную помощь. Также в Москве реализуется программа возвращения ветеранов гражданской жизни после окончания службы. В основе поддержки лежат запросы от самих ветеранов и их родных. За время работы единого центра уже оказано более 500 тысяч услуг, включая юридическую помощь, поддержку в вопросах реабилитации и протезирования, помощь в получении профессии и дальнейшем трудоустройстве. Больше всего вакансий для пенсионеров в России предлагается на такие должности, как разнорабочий, повар и пекарь, машинист спецтехники, горничная и уборщик, санитар. Это показал анализ одного из сервисов по поиску работы. Аналитики отмечают, что возрастная дискриминация при трудоустройстве незаконна, поэтому судить о том, на какие позиции пенсионерам легче трудоустроиться, можно лишь косвенно, анализируя отклики работодателей на резюме возрастных соискателей. Пенсионеры-мужчины чаще претендуют на вакансии охранников, водителей, курьеров и квалифицированных рабочих, а женщины пенсионного возраста на позиции сиделки, продавца, вахтера, бухгалтера, упаковщицы и фасовщицы. Сегодня в России проживают 26 тысяч студенческих семей. Половина из них имеют детей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что в прошлом году, благодаря созданию в отдельных вузах соответствующей инфраструктуры, 2500 студенческих семей удалось разместить в единых общежитиях. В стране работает система единого окна для молодых семей, где они могут получать всю необходимую информацию. Кроме того, в прошлом году открыли 250 комнат матери и ребенка в высших учебных заведениях, а по итогам первого квартала этого года их количество выросло до 324. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве плюс 20, завтра без осадков до плюс 25. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Сегодня лучше ванны с минеральной водой, чай с лимоном или мятую, а то, что крепче, переносим на девятое. Иван Кучин открыл новый час на радио «Шансон». У микрофона Роман Шахов. Здравствуйте. Столица 13.06. Мобильные выходные, пишет Екатерина. Привет мужу, который сейчас занимается делами по дому. И говорю ему, что я его очень люблю. Вы тоже пишите, если у вас есть что-то интересное сегодня. Что касается музыки, впереди одна из самых известных песен Александра Добронравова на стихи Германа Витки. Курс финансовой грамотности от Анатолия Полотно и Феди Карманова. Но сначала Катя Лазарева и Евгений Григорьев. «20 капель».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД. Не является лекарственным средством.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: нельзя ее не приручить.
1: Александр Добронравов. Только что на радио «Шансон». Огромное спасибо маэстро. Есть сообщение, которое пришло от Танюши из Саратова. Привет Алексею Артемьеву из Юрловки. Он моя радость, он моя надежда. Я очень жду его домой из командировки. Не грусти, мой хороший. Алексей, надеюсь, вы сейчас в нашей компании. У нас небольшая пауза, друзья. Вы тоже пишите в мобильные выходные. Номер, напомню, плюс 7-909-955-103-0. Очень скоро вернемся к музыке. Бутырка обещает зарисовки красно-желтого колора. Дождись.
2: На радио «Шансон» реклама.
3: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
5: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
6: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
7: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
7: Шаман.
9: Это любовь.
8: Стас Михайлов.

0: Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Есть особые даты, о них календарь умолчал. И о них ничего не напишут на утро в газетах. Эти даты влекут

Но если день воскресный, он очень интересный, развею чьи-то я сомнения и почитаю сообщения. Ольга из Ростова-на-Дону пишет следующее. Передайте, пожалуйста, моему четвертому караулу привет. Я всем желаю здоровья и терпения. Сегодня мы несем службу. Легкой службы вам пожелаем. Далее. Хочу поздравить Алексея Перепелицу с получением воинского звания лейтенанта жены Алины из города Гулькевичи, Краснодарский край. Принимайте, Алексей, поздравления. Далее на шансоне Александр Левшин.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
3: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
5: Скидки в аптеках столички.
6: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
8: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
9: Это история нашей семьи.
8: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
10: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков.

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: музыки много, шансон один.
1: По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: подписка.
1: Надежда, кстати, пишет на шансон, эфиру придавая романтичный тон. Привет передайте Воронеж Никитину Дмитрию. Люблю его и жду встречи. Далее Татьяна из Саратова. Привет садоводам из Сафаровки. Желаю им хорошего отдыха и урожая. Пусть дачный сезон будет успешным и радостным от работы и общения и совместных целей. Спасибо. Мобильные выходные продолжаются, друзья, и музыка на радио «Шансон» тоже не останавливается. После Владислава Медяника Михаил Задорин. «Ангел и демон».

0: прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве плюс 20, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Завтра в столице без осадков до 25 тепла. Красотища!

2 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. После ликвидации возгораний на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода в Туапсе все пробы водопроводной воды и воздуха в пределах нормы. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, все городские водоисточники находятся на значительном удалении, около 10 километров от места происшествия. Это снижает прямое влияние любых возможных осадков. РИА Новости сообщала, что в последнее время украинские боевики усилили атаки на инфраструктуру Туапсе. Во вторник на территории местного НПЗ вспыхнул пожар. После падения обломков беспилотника началась утечка нефти, которую в тот же день удалось остановить. Спустя 2 дня возгорание полностью потушили. В ночь на пятницу ВСУ ударили по морскому терминалу. Возникший пожар ликвидировали за сутки. Госдуме предложили включить в программу ОМС фитнес-чекап. По мнению депутатов, такая мера поможет гражданам подготовиться к началу тренировок в спортзале и узнать о рисках, связанных с ожирением или слабой физической активностью. Комплексную оценку физического состояния можно включить в ОМС как отдельную услугу или как особый модуль профилактического осмотра и диспансеризации. Владимир и Сартовала стали самыми популярными малыми городами у туристов за последние 3 года. По информации РИА Новости, основной пик спроса как по билетам, так и по бронированию отелей в небольших городах приходится на июль-август. На поезде чаще всего едут в Арзамас, Коломну, Ростов-Великий и Сергиев Посад. По словам аналитиков, интерес к небольшим туристическим городам продолжает расти и постепенно становится более устойчивым. Если раньше такие направления чаще выбирали для коротких поездок в высокий сезон, то сейчас туристы также начинают чаще планировать их весной и осенью. Пользователи рассматривают локальные маршруты как удобный формат путешествий на выходные. Доллар на сегодня и завтра 74 рубля 80 копеек, евро 88.64, юань 110.96. Дарья Березовская, радио «Шансон».

теплей и солнечней. От этой стало песни, уверен, подпевали мы все вместе. Анатолий Днепров и Тата Симонян открыли новый час. Здесь радио Шансон. Слушать нас можно в любом городе, в любой стране. Сайт радиошансон.ру, наши соцсети и мобильное приложение помогут. Чистейший жанровый эликсир этим весенним днем разливает в эфире Роман Шахов. Всем привет, друзья. Очень рад, что вы в нашей компании. Впереди кое-что философское от Лолиты. Песня «Шансона года 2026» в исполнении Михаила Шуфутинского. Ну, а до этого просто «Именины сердца». Знаковое произведение почетного гражданина Екатеринбурга Александра Новикова.

0: Реклама.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Wildberries». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.
1: Иди.
0: Но то, что не любила ты меня,

0: Лолите снова скажем браво. На это полное имею право. Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите эфир Радио Шансон. Я смотрю и вижу, что очень скоро у нас в воскресном эфире для вас Алена Петровская с произведением, за которое певица, кстати, получила премию «Шансон года 2026». Аленушка, поздравляю от души. Знаю, что часто она слушает эфир Шансона. Михаил Бублик и шлягер, за который, на мой взгляд, в хит-параде «Шансон года» голосует даже братец Май и одна из самых народных песен народного артиста России Александра Розенбаума. Дождемся.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: А бани Павелецкие.
3: ООО «Павелецкие бани». Для искушенных знатоков банного дела и просто любителей хорошего отдыха банный комплекс «Павелецкие бани». Широкий выбор банных услуг. От традиционного паренья до индивидуальных процедур. Ресторан европейской кухни на каждом этаже. Жуков проезд 15. Запись по номеру 8-495-123-34-58.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

не прощайтесь. Говорю я вам вот уже много-много лет. До скорой встречи. Все вернется, друзья мои, все вернется. А вернется, значит, будем...

вчера. Понять такое нам несложно. В субботу кажется, что невозможное возможно. Спасибо Сергею Наговицыну. На связи Наталья из Долгорукова. Передайте привет, пожалуйста, настоящим любителям и ценителям шансона, нашей банде, команде в разные уголки России. Спасибо вам, друзья, за компанию на концерте лауреатов премии «Шансон года» в Питере. И отдельный привет моей дорогой подруге Ольге в Курчатов, а также тем, кто меня знает и узнал. Здоровья, добра, позитива и любви. Наконец-то весна. Тепло, не поспоришь. Но, девчонки, сейчас станет просто жарко. Марк Бартон продолжает майский эфир «Львица».

Сказал о самом главном, с куражом и без затей. Спасибо, Артур Руденко. Друзья, и сообщение от Натальи. Всем моим друзьям и близким из Ханты-Мансийска огромный привет. Отличного солнечного денечка, прекрасного настроения. Всего самого хорошего. А также всем ведущим радио «Шансон», процветания, любви, счастья. Вы самые лучшие. Ой, спасибо. Друзья, скоро у нас программа только для вас. Номер вы знаете. Вижу уже сообщение приходит. Подписывайте, будьте добры, указывайте, из какого вы города. Прямо сейчас Тамара Кутидзе. «Только любовь».

0: только любовь.
1: Прогноз погоды.
2: Как сообщает Яндекс.Погода, в Москве плюс 22 градуса, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. В понедельник без осадков до 25. Ура!
1: Реклама на радио «Шансон».
3: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда, Ленинград. Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
4: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
4: Михаил Шуфутинский.
6: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
5: Юлианна Караулова.
4: Отпетые мошенники. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17. «Радио Шансон».

0: радио «Шансон».
1: 3 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. 9 мая на Красной площади традиционно состоится парад Победы, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Генеральная репетиция мероприятия запланирована на 7 число. В этом году колонна военной техники, а также парадные расчеты Суворовских, Нахимовского училищ и кадетских корпусов не будут участвовать в параде Победы. Пресс-службе Минобороны объяснили это решение текущей оперативной обстановкой. В пешем строю пройдут военнослужащие вузов всех видов и отдельных родов войск. Во время трансляции зрителям покажут работу бойцов в зоне спецоперации. По данным Минобороны, в воздушной части парада над Красной площадью пролетят пилотажные группы, а самолеты Су-25 окрасят небо в цвета российского флага. Почти 2 миллиона россиян в прошлом году прошли диспансеризацию на рабочем месте в рамках ОМС. Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, к 2030 году государство планирует увеличить число прошедших такую диспансеризацию до 6 миллионов человек. Тем временем у россиян возросла тревожность из-за искусственного интеллекта. Люди сами ставят себе диагнозы с помощью нейросетей и доводят себя до срывов. По словам психологов, нередко пациенты приходят к ним уже уверенными в наличии серьезных болезней, поскольку доверяют информации от ИИ. В тяжелых случаях россияне доводят себя до состояний, где уже требуется помощь врачей. Воскресенье, 3 мая, стало самым теплым днем в Москве с начала года. Воздух прогрелся до 18,8 градуса, и это не предел для сегодняшнего дня, сообщил специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. До этого в лидерах был последний день марта. Тогда максимум составил плюс 17,6. Завтра, по прогнозу синоптика, будет еще теплее, плюс 23-25. При этом к концу следующей недели в столицу вернутся дожди и похолодание до 13-18 градусов. Доллар на сегодня и завтра 74,80, евро 88,64. Дарья Березовская, радио «Шансон».
0: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам». Только для вас.
2: Держим равнение на «Шансон», дорогие друзья. 15 часов 2 минуты московское время. В эфирной студии Роман Шахов. Это программа «Только для вас». Привет и поздравления. Любовные истории, рассказ о том, как же быстро и как классно пролетели эти выходные. Все это здесь в ближайшие 60 минут. Плюс 7-909-955-103-0. СМСки пишем также в МАКС. И сообщения свои подписываем, указывая, в каком городе вы нас слушаете, а то и смотрите. На календаре 3 мая, воскресенье, день кондитера, также Всемирный день солнца, Международный день астрономии и День уличного музыканта. Возможно, эта информация будет для вас полезна. Добрый день, читаю я уже сообщение. 2 недели отпуска промчались незаметно. Возвращаемся в Питер с любимой дачей. Пожалуйста, поднимите нам настроение хорошей песни. С уважением, Наталья и Николай Левковские. Далее, для любимой мамы Натальи Александровны Ремберг. Поздравления с днем рождения. Пожелание всего самого хорошего от сына Романа. Внуки Паша и Миша, невестка Натальи, присоединяются. И еще сообщение. Добрый день, любимое радио. Сегодня день рождения у замечательной девушки. Зовут ее Аленка. Желаю ей всего наилучшего. Аленка, пусть у тебя все будет отлично. Поставьте, пожалуйста, лучик в исполнении Сергея Куренкова. Огромное спасибо вам, любимое радио. Прекрасного дня. Петр Феечка из Внуково подписал сообщение. Ну, а Сергей Куренков прямо сейчас. Чувствуете, как светло стало? Да. Прямо сейчас появляется здесь, в эфире майского шансона. Так что прибавляем громкость и подпеваем.

0: Реклама.
1: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биловы способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
2: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Только для вас.
6: Дамы и господа, программа продолжается. Здравствуйте, любимое радио. Передайте привет моей дорогой подруге Наташе из Долгорукова, моему папе Анатолию Евгеньевичу, который на даче слушает любимое радио, всем соседям по даче. Я Ольга из Курчатова. Ольга, принимайте поздравления. Поздравляю всех с майскими праздниками и отличной погодкой. Работаю на грядках, радуюсь солнышку. Передайте привет. Привет моей маме, Плехановой Людмиле. Спасибо большое. Сообщение пришло от Екатерины. Далее. Любимое радио «Шансон». Поздравьте, пожалуйста, мою подругу Наталью Ломовскую с юбилеем. Ну и что, что 45? Выглядишь на 25. Так держать и не сдаваться, а красоткой оставаться. В жизни много впереди, ты успей дорог пройти. Не забудь свои мечты, в жизнь к себе их призови. Наталья, мы тоже вас поздравляем, желаем всего самого доброго. Привет от коллектива, от подруги Екатерины Воробьевой. Поставьте, пожалуйста, песню в исполнении Алексея Петрухина «Хуторяночка». Но не только там Алексей Петрухин, да, и Ярослав Сумишевский тоже в этом произведении участвует. Посмотрим, что есть еще. Передаю привет всем, кто слушает радио «Шансон» в Воронеже. Это от Евгении сообщение. Евгения, вам тоже привет. И сейчас есть сообщение, которое написал Алексей. Добрый день. Хотим поздравить с днем рождения доченьку Устименко Арину, ей 10, папа Леша, мама Александра, город Краснодар. Что-то для доченьки. Ладно, посмотрим, что у нас по таким песням. Ну а прямо сейчас, друзья, давайте вспомним, что все-таки выходные не закончились. Не прибавляйте громкость.

И снова, друзья, к вашим сообщениям. Что у нас есть из того, что вы написали уже? И более того, вы даже подписали те сообщения, которые пришли. Ну, в данном случае, давайте посмотрим в смс-ках. Передайте, пожалуйста, привет Анатолию Владимировичу из города Чехов. Поздравьте его с юбилеем. Пожелайте крепкого здоровья и близких рядом от его любящей семьи. 4724. Последние четыре цифры мобильного телефона, потому что...

0: деньками. Насколько я понимаю, сообщение пришло от Александра. Вот до этого была подпись. В данном сообщении подписи не обнаружил. Здравствуйте. Передайте привет любимому мужу Лепешкину Женечке из города Энгельс, который жарит сейчас для меня на даче вкуснейший шашлык. Катя попросила. Ну, действительно, вдохновение. Женечка, вам пожелаем. Ну и, конечно, вкусного шашлыка в целом. Что касается песни для доченьки. А, вот вы написали песню в исполнении Юрия Антонова. Ладно, пойду искать.
1: Отдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: На радио Шансон реклама.
4: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
5: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тикс-Фли. Вкусный и эффективный. Тикс-Фли. Ваша собака в безопасности.
6: Тикс-Фли. 90 дней без блох и клещей.
7: Подробности на tixfli.rf.
8: Зажигательный, танцевальный, ночной дискоклуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
9: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
9: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Музыки много.

в эфир вернуться я готов. Спасибо Евгению Кемеровскому. Далее слово Александру Питерскому, он же Газарез. Новости культурной столицы. Вчера отгремел на весь Питер еще один концерт. Выступала Афина. Мы также смогли встретиться с любителями и почитателями шансона и творчества дорогой нашей Афинушки. Вместе мы силы. Спасибо вам большое. Сообщение, которое пришло с помощью СМС-сообщения. Здесь нет, кстати, вот подписи 98994, 4 цифры мобильного. Вы уж будьте добры, подписывайтесь, не возьмите за тяжкий труд. Передаю привет моему папе Сереже. Очень люблю и сильно люблю и хорошей работы желаю. Здравствуйте, пишет вам хорошая подруга Фроловой Раисы. Сегодня у нее день рождения. Хочу попросить вас поздравить ее с днем рождения. Желаем ей крепкого здоровья, успехов по жизни, радостных дней, бодрости и счастья. К моим пожеланиям присоединяются ее другие друзья из города Ульяновск, Краснодар, Железноводск. Исполните хорошую песню. Спасибо. Далее. Сегодня у нашей дорогой мамочки и жены, любимой дочери Натальи Ломовской день рождения. Празднуем, слушаем шансон. Поставьте, пожалуйста, за стол. В исполнении Таисии Повалий. Милая, добрая, нежная самая. Сколько исполнилось, это не главное. Ты бесподобна, красива, умна. Любимая наша, с днем рождения тебя! Твои мама, муж и детки подписали. Сообщение пришло из Москвы. Номер я напомню, друзья. Плюс 7-909-955-130. СМС-сообщение, которое вы подписываете. Также функционирует мессенджер «Макс». До конца этого часа зачитываю сообщение. Всех на свете песен не обещаю, но буду стараться, не извольте беспокоиться. Ну а сейчас застольная.

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь. Дом чужую вину

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки «Тикс-Фли» профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин

0: Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Только для
2: вас. Внимание, внимание, программа «Только для вас» на «Радио Шансон» продолжается. Напомню, номер плюс 7-909-955-1030. СМСки присылайте. Есть также у нас мессенджер «Макс». Можно и нужно писать и сообщения, не забывать подписывать. Здравствуйте. Хочу передать привет своему мужу, который сейчас занимается делами по дому, и сказать ему хочу, что я его очень люблю. Екатерина Груздева написала сообщение. Очень надеюсь, что ваш супруг сейчас, вот, делая все, что необходимо, да, все, он же молодец, делает, он еще успевает радио слушать. Здравствуйте, привет, Ростов. Андрей написал, нет, Аленка, наверное, да, спасибо, что встретил. Андрей, спасибо, что встретил, проводил, пусть все будет хорошо, счастья тебе, Аленка из Туапсе написала. Андрей, надеюсь, вы с нами. Добрый день, радио Шансон, едем с отдыха с семьей, поставьте, пожалуйста, для нас песню в исполнении Лесоповала, Алексей и Ольга, город Павлова. Ну, я думаю, что прозвучит, может быть, не для всех регионов, но прозвучит. Добрый день, поздравьте, пожалуйста, мою подругу из Брянска, Ирочку Кулакову, с днем рождения, здоровья, безграничного счастья, исполнения всех желаний. Семья Малаевых, Ольга и Алексей. И радио «Шансон» присоединяется также. Светлана из Домодедова на связи. Что пишет Светлана из Подмосковья? Давайте узнаем. Прошу передать поздравления с днем рождения Юрию Ивановичу Голованеву. Наш дорогой папа и муж, мы тебя очень любим. Здоровья и удачи. Если можно, поставьте песню в исполнении Ефрема Амирамова. Папа, я так понимаю, любит песню «Молодая». И прямо сейчас эта песня продолжает эфир майского шансона. Все слова знаем. Поехали, подпевайте.

Татьяна Куртукова только что в эфире. Шансон, поставь, пожалуйста, песню «Алешенька». От Татьяны из Саратова пришло сообщение. Песня прозвучала. Саратову привет. Добрый день, радио «Шансон». Привет из Железногорска, Курской области. Работаем на даче, жарим шашлыки. Сын дома играет на домре. Повезем шашлыки домой. Поздравляю с майскими праздниками, россияны. Мой любимый 10Б. Виктория, принимайте наше поздравление. Денис на связи. Передайте привет моей жене Инне. Она сейчас за рулем. Большой привет и легкой дороги. Вам Алексей на связи. Добрый день. Передаю привет всему Надымскому району и, видимо, Алене в частности. Так, еще сообщение. Хочу передать привет Михаилу, который едет сейчас с дачи, и пожелать хорошей дороги. Привет от твоего внука Владимира, тут без подписи. Приветствую всех слушателей прекрасного радио «Шансон». Хочу передать привет моему персику души Виталию. Поставьте, пожалуйста, песню, созвучную этому по-настоящему летнему и солнечному дню, как песня «Жиган Лимон» от Нинель пришла. Такое сообщение, и, видимо, это уже будет финальное сообщение. Но, друзья, по традиции выходных в следующем часе у нас мобильные выходные, так что сообщение продолжится. Ну, а прямо сейчас...

0: радио «Шансон».
1: 16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Туапсе собрали более 15 тысяч кубометров загрязненного мазутом грунта и водомазутной смеси в ходе ликвидации последствий ЧС на нефтекомплексе. Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, общая группировка участвующих в работе специалистов составляет около 750 человек и 65 единиц техники. В самом Туапсе, в том числе с участием волонтеров, убирают общественные пространства, вывозят мусор с территории улиц, дворов, парков и спортплощадок. Как заявил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко, 95% нефтепродуктов убрано в Туапсе после разлива из атакованного НПЗ. Остальная их часть локализована. В Госдуме сообщили, что пенсионеры могут воспользоваться рядом налоговых послаблений. Например, имеют право полностью освободить одну квартиру или комнату, один жилой дом, один гараж или машиноместо. Также льгота распространяется на творческие помещения и хозпостройки площадью до 50 квадратных метров, расположенные на садовых или дачных участках. Если в собственности находятся две квартиры, освобождение применяется только к одной из них. По земельному налогу пенсионерам положен вычет на 6 суток. В случае владения более крупным участком налог начисляется только на остаточную площадь. Сборная России по синхронному плаванию заняла второе место в общекомандном медальном зачете на третьем этапе Кубка мира, который прошел в Китае. На счету российских спортсменов 3 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые награды. Победителем медального зачета стала команда Китая, третье место заняла сборная Великобритании. Как сообщает «Известия», соревнования проходили с 1 по 3 мая. Российские спортсмены выступали на турнире под национальным флагом и гимном. Этот этап стал первым для отечественных синхронистов после снятия ограничений со стороны Международной федерации плавания. Доллар на сегодня и завтра 74 рубля 80 копеек, евро 88,64. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Катя Огонек, прекрасные песни Вячеслава Клименкова, открыла очередной воскресный час на весеннем шансоне. В Москве 16.06. Сверим часы. Всем привет. В студии Роман Шахов. Есть сообщение, которое вы присылаете уже, я смотрю, в мобильные выходные. Передайте, пожалуйста, привет мужу Алексею Новожильцеву. «Легких дорог», написала жена Елена. Далее. «Добрый день, Роман. Прошу вас передать привет продавцам продуктового магазина. Александр Анатольевич, таксист из Москвы. Вы тоже можете сделать привет, поздравление, рассказать о том, как проводите свой день воскресный. Номер, уверен, знаете. Что касается музыки, скоро простой мотив о любви Кайметова и Виктор Королев, но прежде Владимир Ждамиров. «Купола».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
3: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
4: Это история нашей семьи.
3: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже Тиксфли. До свидания, маме привет.
1: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
2: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
3: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Детство мое, как сон. Детство мое, ларец,

Шансоне эту песню точно он споет на бис. Огромное спасибо Султану Лагучеву. Дорогие друзья, наш традиционный музыкальный фестиваль пройдет в Турции с 24 по 30 октября. Подробности и билеты на неделю солнца, моря и шансона на сайте радио Шансон.ру, категория 12+. Там же, кстати, полный список звездных участников. Еще один артист, который поедет с нами на Бархатный шансон. Михаил Шпутинский прямо сейчас в эфире.

хочешь, совсем другим себя я чувствую с тобой. Может быть, как глупый мальчик, я скажу, люблю, только это я.

Для праздника весеннего из «Жизни необходимого» песня Киры Дымова для жанра для любимого. Огромное спасибо. Вика Ветер только что на шансоне. Далее ваши сообщения. Отдыхаем всей семьей на даче, жарим шашлыки. Поздравляем всех с Первомаем. Мир, труд, май. Хотим передать привет всем, пожелать хороших праздничных выходных и мирного неба над головой. Семья Бруйковых и Сюнюковых. Далее Эмма на связи. Хочу сказать своей любимой Наташечке огромное спасибо за приглашение на эту свою чудесную дачу. Вот третий день гуляем, жарим шашлыки, танцуем под радио «Шансон». Слушайте, ну это здорово. Вот здесь самые лучшие танцевальные песни. Кстати, у нас пополнение. Еще приехали Алексей и Анечка. Всем привет! Музыка не останавливается.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: «Лопаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лопаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
5: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
6: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин

0: Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: В наших соцсетях ищите и находите полную запись юбилейной церемонии вручения Всенародной премии «Шансон года». Друзья, более 4 часов хорошей музыки. Ирина Круг тоже получила в этом году награду. Да что там, специальную премию. Она стала лучшей певицей. Поздравляем. 16:49 московское время. Если вы возвращаетесь домой с любимой дачи, пусть дорога будет легкой, комфортной. Улыбнитесь, все нормально. Впереди еще будут длинные выходные. И, конечно, с вами любимая музыка, звучащая на радио «Шансон». И мы сейчас к этой музыке, опять же, переходим. Что диджею попусту болтать, да? Все скажет хорошая песня. «Россия начинается с тебя». Давайте послушаем это музыкальное произведение. Денис Харламов на «Шансоне».
1: Дом — это там, где свет —

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс Погоды, сейчас в столице России плюс 22. Завтра, друзья, без осадков до 25. Благодать не дать, не взять.
0: Реклама.
2: Вернуть вам радость движения и полноценную жизнь – наша задача. Центр травматологии и ортопедии Юсуповской больницы. Опыт специалистов, передовые методики эндопротезирования и комфорт класса люкс, который ускоряет восстановление. С нами вы снова в движении. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Павелецкие бани. Для искушенных знатоков банного дела и просто любителей хорошего отдыха банный комплекс «Павелецкие бани». Широкий выбор банных услуг от традиционного паренья до индивидуальных процедур. Ресторан европейской кухни на каждом этаже. Жуков проезд 15. Запись по номеру 8-495-123-34-58.
4: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» сегодня на РЕН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Шансон.
1: 5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Ошибки в учете трудового стажа, страховых взносов работодателя, неучтенные периоды службы в армии или получение пособия по безработице могут снизить размер будущей пенсии. Об этом напомнила старший преподаватель Академии народного хозяйства Татьяна Голубева. Она отметила, что трудовой стаж до 2002 года влияет на стажевый коэффициент. При наличии 20 лет стажа у женщин и 25 у мужчин применяется коэффициент 0,55. Любые выпадающие периоды автоматически снижают базу расчета, отметила Голубева. В Госдуме предложили включить послеродовую реабилитацию в программу ОМС. По словам психиатра Елизаветы Жестковой, эта инициатива необходима, поскольку в послеродовой период женщины часто сталкиваются с различными психологическими и психиатрическими проблемами. Как сообщает «Вечерняя Москва», среди явных признаков постоянно плохое настроение, отсутствие силы и энергии, чувство сожаления из-за рождения ребенка, ощущение, что вы плохая мать. По мнению специалистов, если работать с психологом после рождения ребенка будет включена в программу ОМС, это позволит молодым мамам своевременно получать помощь вне зависимости от финансового положения семьи. Россияне в возрасте от 55 до 60 лет на майские праздники чаще всего ездят отдыхать в Краснодарский край и Петербург. В список любимых направлений также попали Калининградская область, Ставропольский край и Татарстан. Как сообщает РИА Новости, среди зарубежных направлений туристы серебряного возраста чаще всего выбирали Турцию, Египет, Вьетнам, Абхазию, Китай, Таиланд и Мальдивы. В целом на долю пенсионеров в текущем году пришлось 22% от общего объема бронирования в майские праздники. Доллар на сегодня и завтра 74 рубля 80 копеек, евро 88.64, юань стоит 10.96. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве малооблачно, плюс 22, давление 745 миллиметров. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Решил, что больше к ней ты не ногой, но тянет человек-то сердцу, дорогой. Спасибо Стасу Михайлову, друзьям, гармонии вам в отношениях, баланса в труде и отдыхе, чтобы индексация зарплаты проходила, да зубы у начальства не сводила. В Москве 17 часов 6 минут, в студии радио «Шансон» Роман Шахов. Очень приятно, что вы в нашей компании. Скоро здесь, на жанровых волнах, глубинное переживание Максима Олейникова, радость движения по системе Михаила Бублика и чувственный шансон-нуар с Чепик. Ну а пока Александр Новиков. Шансон высокой пробы. Золотая рыба. Прибавьте громкость, не пожалеете.

0: тобой не будет никогда.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. «Радио Шансон».

0: или нет, шофер, давай закурим, или лучше выпьем поскорей. Пьем за то, чтоб не осталось по России больше тюрем, чтоб не стало по России лагерей. Пьем за то, чтоб не осталось по России больше тюрем, чтоб не стало по России лагерей.
1: Радио «Шансон».

Грандиознейший дуэт. Артистам пожелаем долгих лет. Вспомнилась комедия Гайдая с пол-литрой неразбитой в ограблении сарая. Ой, берегите здоровье, дорогие друзья. После мужского шансона, после вот таких заявлений, женский взгляд на отношения. Афина прямо сейчас. Атуали. Атуали.

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly. Надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
2: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Aroidi». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Aroidi» всегда восхищает своим вкусом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Вилли Токарев только что на весеннем шансоне. Что сказать, апрельские холодные слезы вроде прошли, май наконец-то берет свое. Дорогие друзья, тепла вам в отношениях, тепла вам за окном. Теплый эфир шансона очень скоро создаст здесь Юлия Степанова. Мне же пора. Ой, вернусь во вторник вечером. Прямо сейчас Настасья Самбурская, Роман Шахов. Всего доброго, пока.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве сейчас плюс 21, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Завтра в городе без осадков до 25 градусов тепла.
0: На радио «Шансон» реклама.
2: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
3: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
3: Григорий Лепс.
5: Самый лучший день заходил вчера.
4: Полина Гагарина.
3: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: радио «Шансон».
1: 6 вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Туапсе, где произошел разлив нефтепродуктов после пожаров на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода, волонтеров не допускают к работам на прибрежной территории. По информации «Вечерней Москвы», они задействованы в штабе и занимаются уборкой общественных пространств. В Туапсе собрали уже более 15 тысяч кубометров загрязненного мазутом грунта и водомазутной смеси в ходе ликвидации последствий ЧС. Общая группировка участвующих в работе специалистов составляет около 750 человек. Задействовано 65 единиц техники. Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко заявил, что пострадавший от разлива нефтепродуктов пляж в Туапсе очистят к 1 июня, и город будет готов принять туристов в курортный сезон. Петербург обошел Москву по доступности арендного жилья. В майские праздники северная столица вошла в число наиболее выгодных направлений для весенних поездок. За аренду жилья в городе на Неве в среднем берут по 5 500 рублей. В Москве арендные ставки для туристов оказались немного выше 5 800. Среди городов самым дорогим арендным жильем в эти дни названы Казань 7 600 и Нижний Новгород 6 800. Как сообщает ТАСС, цены на жилье в первые майские праздники оказались на 12% выше, чем во вторые. Лесные библиотеки возобновили работу в 3 парках Москвы в рамках проекта «Лето в парках». Как сообщили в мэрии столицы, в прошлом летнем сезоне лесные библиотеки посетили 35 тысяч гостей. По выходным в павильонах парков «Ходынское поле» и 50-летие октября, а также в усадьбе Воронцова, можно будет посетить мастер-классы, музыкальные вечера, анимационные программы и спектакли. В этом сезоне в пространствах проекта вновь будут размещены QR-коды книжного сервиса «Яндекс». Книги. Доллар на сегодня и завтра 74 рубля 80 копеек, евро 88.64, юань 110.96. Дарья Березовская, радио «Шансон».

От пришедшего в столицу тепла все деревья, как по команде, приготовились расцвести. Философская подготовка к наступающей новой трудовой неделе. Песня группы «Рождество». Да что там к трудовой неделе, ко всему отрезку длиною в жизнь. Как хочется жить. В газете, пожалуй, действительно такого не напишут, а вот в песнях радио «Шансон» непременно поют. Давайте будем слушать их вместе. 18.07 в столице. Меня зовут Юлия Степанова. Ну, кроме деревьев, пришедшему теплу радуются, конечно, и жители столицы, и ее гости. Все гуляют сегодня в большом количестве. Вот московский романтик от группы «Воровайки».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

дачить вместе с Анатолием Полотно и Федей Кармановым и выловить самые их зажигательные песни можно будет на фестивале «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и слушателей радио «Шансон» пройдет в Турции с 24 по 30 октября в отеле «Титаник Делюкс Гольф Белек» на берегу Средиземного моря. Кроме Анатолия и Феди, на фестивале Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Алексей Петрухин и другие любимые артисты. Подробности есть на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.

0: Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ 4» сегодня на РЕН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Бурдукова Алешенька, вот и вы не забывайте оставлять свои имена в сообщениях, если будете присылать их в мобильные выходные. Пишите на номер +7 909 955 103.0, и ваш майский привет прозвучит в эфире радио «Шансон». Тимур Шаов далее о здоровом образе жизни.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли. Эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
2: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
3: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Барановская, Евгений Росс, «Донская бравада» в эфире радио «Шансон», а «Звезда любовь» манит нас вперед. Михаил Задорин споет нам эту песню. Привет от Виктора имеется, привет другу Максиму Алексеенко из Ставрополя. Виктор передает. Еще раз напомню номер +7 909 955 103 0. Этим воскресным вечером вы можете порадовать своих близких приветом в эфире радио «Шансон». Пишите, подписывайтесь.
1: Еще долго буду помнить твои губы, опять страдать в бессоннице ночей.

0: Прогноз погоды.
1: Сервис Яндекс.Погоды сообщает: завтра днем в Москве солнечно, плюс 25, ветер западный, давление 745 миллиметров. Сейчас в столице плюс 21 градус.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Медицина нового уровня. Юсуповская больница. Там, где команда врачей и экспертов находит лучшее решение для вашего здоровья. Высочайший профессионализм, передовые технологии и сервис премиум-класса. Лечение, достойное вас. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
3: Шаман.
5: Это любовь.
4: Стас Михайлов.
6: Для

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Музыки много, шансон один.
5: Знаешь, сын, а жизнь твоя будет счастливою, несмотря на разные в ней обстоятельства. Да, она бывает часто несправедливою, и любовь живет по соседству с предательством в отношении к ниже и вышестоящему. Сущность человечика и проявляется. Жизнь прекрасна тем, что в ней по-настоящему можно

Библии стороны, но все плохое с годами забудется, знаешь, заживает любая царапина. А Бог устроил так, что захочешь, все сбудется. Уж поверь мне на слово, честное.

0: радио «Шансон».
1: 7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. 9 мая на Красной площади состоится парад Победы, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Генеральная репетиция мероприятия запланирована на 7 мая. В этом году колонна военной техники, а также парадные расчеты Суворовских, Нахимовского училищ и кадетских корпусов не будут участвовать в параде. В пресс-службе Минобороны объяснили это решение текущей оперативной обстановкой. В пешем строю пройдут военнослужащие вузов всех видов и отдельных родов войск. Во время трансляции зрителям покажут работу бойцов в зоне спецоперации. По данным Минобороны, в воздушной части парада над Красной площадью пролетят пилотажные группы, а самолеты Су-25 окрасят небо в цвета российского флага. Материнский капитал в России уже получили 15 миллионов семей с начала действия программы. Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, 3 миллиона из них получили поддержку на первого ребенка. По информации портала «Москва-24», в следующем году максимальный размер маткапитала в России может впервые превысить 1 миллион рублей. Как заявила заведующая лабораторией Академии народного хозяйства Алла Макаринцева, достижение психологической отметки в миллион рублей будет иметь важное символическое значение. Это продемонстрирует последовательное наращивание мер господдержки для семей с детьми с учетом инфляционных процессов, происходящих в экономике. Сегодня в Москве наступило лето. Температура воздуха поднялась до нормы июня. Минимальная температура достигла 10 градусов, а дневная составила 21,4, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, среднесуточное значение впервые в текущем году оказалось выше 15 градусов. Учитывая, что такой показатель сохранится в течение ближайших нескольких суток, можно утверждать, природа, пусть и ненадолго, но включила тестовый режим метеорологического лета, добавил синоптик. Во вторник, 5 мая, в столицу придет первая весенняя гроза. Похолодание прогнозируется в Москве перед Днем Победы. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Будьте здоровы и по возможности счастливы, дорогие радиослушатели. Вспоминаем свои лучшие дни, свой лучший день или даже лучшие дни, вот у особенно везучих, и держим равнение на них. Ну а как? Ну не на худшие же ориентироваться. Григорий Лепс начал новый час на радио «Шансон» 19.07 в столице. Меня зовут Юлия Степанова. И вы знаете, вариант самых лучших дней – это, конечно, ну, во-первых, свой день рождения, бывает, удастся, знаете, и дни рождения наших самых близких, самых любимых людей, когда мы хотим сделать для них что-то приятное, превратить их дни рождения в праздничные дни. Для этого у нас есть программа «Только для вас», но это позже, а сейчас группа «Бумер».
1: В жизни радостно и горестно подчас –

0: Реклама.
1: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе.
0: Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Кузьмин.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Тем, кто вчера вечером смотрел телеверсию «Шансона года 2026» на Первом и радовался выступлением «Рады рай» Алекса Лима, он споет нам далее. А вот радио «Шансон» представляет самую полную запись юбилейной 25-й церемонии вручения премии «Шансон года 2026». Смотрите концерт в самом высоком качестве прямо сейчас на официальных страницах радио «Шансон» в ВК-видео, «Одноклассниках» и на YouTube.

0: радио «Шансон» реклама.
1: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат «Тикс-Фли» – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмы.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
0: Михаил Шуфутинский.
2: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
1: Юлианна Караулова.
0: Отпетые мошенники. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
3: Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: давай поговорим, хоть знаем я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей
1: и в памяти моей
0: так много теплоты,
1: так много теплоты.
0: Я помню, мы с тобой глаза в глаза глядели. Я

0: Альбом Александра Розенбаума «Транссибирская магистраль», песня «Маруся завязала», Александр Яковлевич в дуэте с актрисой, певицей и просто красавицей Татьяной Кабановой. В эфире радио «Шансон». 19:40, время столичное, и буквально через несколько минут мы с вами услышим лауреатов премии «Шансон года 2026» Ирину Круг, Холла и не только. Вам добрый вечер и спасибо за компанию.
1: Реклама на радио «Шансон». Скидки в аптеках столички.
2: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
1: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
4: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
5: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
6: Подробности на tixfli.rf.
7: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко Aroidi. Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко Aroidi всегда восхищает своим вкусом.
8: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
9: Это история нашей семьи.
8: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
10: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
11: Для лиц старше 18 лет.
12: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Давай сегодня, а лично моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

росла. Ты как малышка надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза. Обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

Группа Михаила Танича «Лесоповал», «Мама улица» в эфире радио «Шансон». Новейший состав группы «Лесоповал» накануне торжественной церемонии вручения премии «Шансон года» был у нас в гостях. Ребята были у нас в гостях в программе «Живая струна». Это было здорово. Если по каким-то причинам не получилось посмотреть, послушать, на наших страницах в интернете ищите запись эфира от 24 мая. «Лесоповальцы» в гостях на радио «Шансон». Лауреат премии «Шансон года» Тамара Кутидзе далее поет нам.

0: Прогноз погоды.
1: Сервис Яндекс.Погода сообщает: завтра днем в Москве солнечно, плюс 25, ветер западный, давление 745 миллиметров. Сейчас в столице плюс 20 градусов.

видят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: радио «Шансон».
1: 8 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили освободить пенсионеров от платы за подключение газа. По словам лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, в России продолжается реализация программы социальной газификации, в рамках которой граждане могут бесплатно подвести газопровод до границ своего земельного участка. В некоторых регионах льготники, включая пенсионеров, имеют право и на компенсацию расходов на технологическое присоединение к сети. Но порядок предоставления выплат, по словам депутата, кривой. Как пояснил Миронов, для получения компенсации пенсионеры должны сначала подключить газ за свои деньги и только потом обратиться в органы соцзащиты за возмещением. Лучшим способом защиты от энцефалитного клеща является вакцинация. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, для дополнительной защиты можно использовать специальные препараты, позволяющие практически полностью защититься от клещей. После контакта с такими средствами они теряют способность присасываться, а защитный эффект сохраняется до 15 суток. Кроме того, применяются репеллентные средства, которые не уничтожают клещей, но отпугивают их. При укусе необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Это поможет снизить риск развития инфекции. Весенние холода могут сделать людей более уставшими и невнимательными. По словам нейропсихолога Ксении Герасимовой, психика человека после долгой зимы находится в ожидании весеннего тепла и солнца. На фоне ухудшения погоды человек может столкнуться со стрессом, тревогой и проблемами при засыпании. Нервная система под воздействием кортизола переходит в мобилизованное состояние. Сон откладывается на более поздний период, становится поверхностным и неглубоким. Врач посоветовала при резком возвращении холодной погоды обеспечить в доме большое количество света, создать комфортные условия и не требовать от себя невыполнимых задач в работе. Важно расслаблять свое тело с помощью теплой одежды, горячего душа перед сном, пледа и чая. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве малооблачно, плюс 20 градусов. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Живешь и так живешь, не всегда безупречно, и вдруг выясняется, что молодость-то, оказывается, не бесконечна. Вот открытие это. С удовольствием напоминаю, что Денис Майданов и Евгений Кемеровский, которого мы послушаем далее, получили золотые гитарные грифы. Они лауреаты премии «Шансон года 2026». Самую полную запись юбилейной церемонии вручения премии вы можете видеть на наших страницах, на страницах «Радио Шансон», в ВК-видео, «Одноклассниках» и на Ютьюбе. «Уходи», с одной стороны, молодость, с другой стороны, останься. Песня остается с человеком. Меня зовут Юлия Степанова. Всем добрый вечер.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

Те, кто не только слушает, но и смотрит радио «Шансон», сейчас практически окунулись в лето. Очень яркий, красивый летний клип. Но ничего, мы уже тоже вплотную приблизились к летним температурам и наслаждаемся теплом, по крайней мере, вот в столичном регионе. Прямо сейчас с Олегом Митяевым отправляемся в Западную Сибирь. Привет всем, кто слушает радио «Шансон». Там скоро в нашем радиоэфире Сергей Трофимов, Иван Кучин, Александр Новиков, Олег Митяев сейчас.

0: Реклама.
1: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Я Александр Маршал. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один.
1: Есть особые даты, о них календарь умолчал. И о них ничего не напишут на утро в газетах.

часами на рысе. Тороплюсь, мне поспеть бы до поры. Я у любимой на рассвете взял взаймы. Вернуть к закату обещал наверняка.

надо мной, плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон.

Михаил Шуфутинский блистал на сцене Лайф-арены и с этой песней в том числе. Замечательно, блестяще, суперпрофессионально, душевно. Дорогой Михаил Захарович, спасибо за многолетнюю дружбу с нашей радиостанцией «Шансон». 20:50, время столичное, а это значит, что через 10 минут у нас начнется программа только для вас, программа по вашим заявкам. Проведу ее не я, Юлия Степанова, я вернусь к вам в 22 часа. До скорой встречи!

0: Прогноз погоды.
1: Сервис Яндекс.Погода сообщает: завтра днем в Москве солнечно, плюс 25, красота, ветер западный, давление 745 миллиметров. Сейчас в столице плюс 19.
0: На радио «Шансон» реклама.
2: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» сегодня на РЕН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
3: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
3: Ольга Зарубина.

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: «Радио Шансон».
5: Вот твой билет, вот твой вагон. Все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон. Трехвековое непрерывное кино. Все позади. Уже сняты все отпечатки, контрабанды не берем, как херувим.

0: хочется. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Земной перрон, не унывай и не кричи, для наших воплей он оглох. Один из нас поехал в рай, он встретит Бога там, ведь есть, наверное, Бог. Ты передай ему привет, а позабудешь, ничего, переживем. Осталось нам немного лет, мы пошустрим и, как положено, умрем. Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть.
1: Радио «Шансон».

сейчас в эфире солнечная песня в исполнении Ума Турман на слова Олега Митяева. Лето – это маленькая жизнь. И знаете, особенно сейчас это звучит по-другому, потому что пришло майское тепло, атмосфера в городе налаживается. Даже люди вокруг добрее, заметьте, и мысли светлые. И жить хочется, и любить, конечно, тоже хочется. Впереди целый май. А затем еще 3 месяца лета. Ну, прекрасная новость, считаю. И предлагаю это настроение не отпускать. На радио «Шансон» начинается час приветов. Пишите, кому хотите передать поздравления, приветы. Напомните себе или просто сказать «Я рядом». Плюс 7-909-955-103-0. Читаю ваше сообщение. Привет, радио «Шансон». Хочу передать привет в Оренбурге коллеге Нурлану. Здоровья и счастья ему. Друзья, принимаю ваше сообщение в ближайший час только для вас. Давайте сделаем его прекрасным вместе.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Только для
2: вас. Любовь, нежность, поздравления. Все здесь, в эфире «Радио Шансон». Час только для вас. Плюс 7-909-955-103-0. Делитесь, какие у вас сегодня праздники. Поздравляйте, передавайте приветы. Итак, дорогой, любимый «Радио Шансон», хочу поздравить с праздниками своих любимых и преданных коллег. Таню Михайлину, Лену Лукьянову, Галю Храмову, Таню Евстигнееву. Отличной погоды, по-настоящему весеннего настроения. Да, ура! Мы тоже вместе радуемся. Наконец-то у нас в Пензе пришло тепло от Александра Тришкина из Пензы. Пишет Антон: дорогой радио Шансон, хочу в этот знаменитый день поздравить свою любимую мамочку с днем рождения. Это особенный день, который мы отмечаем с трепетом и радостью. Желаю тебе море любви, здоровья, благополучия, исполнения всех заветных желаний. Ты самый дорогой человек в моей жизни. Я бесконечно благодарен за каждый день. С днем рождения, моя любимая мамочка.

когда любви окажется, что нет. И это станет ясно с полувзгляда. Уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

хороший, добрый вечер проводим в приятной компании «Радио Шансон». Прямо сейчас пишите, делитесь теплом, эмоциями. Плюс 7-909-955-103-0. Дорогой Шансон, хочу передать привет Воронеж, дорогому человеку Олегу. Я всегда рядом. Сообщение от Тамары. Любимое радио, передайте, пожалуйста, привет и хорошего настроения папе и дедушке Александру Николаевичу Рухло в Зерноград Ростовской области. Внук Игорь, мои родители, папа Саша и мама Катя из Батайска. Добрый день, радио Шансон. Отдыхаем всей семьей на даче. Жарим шашлыки. Уже добрый вечер, кстати. Поздравляем всех с 1 мая. Мир, труд, май. Хотим передать всем привет, пожелать хороших праздничных выходных, мирного неба над головой. Семья Бруйковых и Синюковых. Спасибо большое. Вам тоже большой привет. И следующая песня от Михаила Бублика специально для наших дорогих радиослушателей.

А мы продолжаем час, который создаем вместе с вами. Всех благодарю за ваши письма. Плюс 7-909-955-103-0. Пишите. Любимый шансон, передайте привет Верочке от Дмитрия. Пишет Светлана: люблю свою семью, мужа Диму, дочку Богдану, сына Егора. Сейчас в Шемякино. Круто! Ура! Люблю жизнь! Какие замечательные сообщения. Добрый вечер, радио «Шансон». Поздравляю с днем рождения певца-композитора Сергея Ростова. Желаю ему новых песен, творческих успехов. Передайте привет моей супруге Екатерине Трухачевой и сыновьям Матвейке и Ванечке. Возвращаемся с дачи. Стоим в пробке. В пути уже 5 часов. А навигатор показывает еще 2. Всего вам самого хорошего, пишет Михаил Трухачев. И вам тоже поскорее добраться, ну а нам всем необходим рядом любимый взгляд от дорогого человека. Ирина Круг, Алексей Брянцев. Далее для вас.

большим удовольствием хочу зачитать ваше сообщение. Прошу передать привет фантастической компании Татьяне, Дарье, Олегу, Вере, Константину. Пусть все задуманное получится. Привет из Речиц Раменского района. И вам тоже держите большой огромный привет. Любимое радио, хочу поздравить друга Володю Поломарук. Ему 70. Здоровья, благополучия. С уважением, Леонид. Добрый вечер, радио Шансон. Передать привет моим любимкам, мужу Денису, дочке Майи, Благининым. Пусть у нашей дочки не болит палец. Едем домой из травмпункта. Все обошлось. И слава богу, мы очень рады. Это сообщение от Елены. Елена, выздоравливайте, пожалуйста, поскорее. Здравствуйте, любимая радио Шансон. Передаю привет моему милому человеку из города Курска, Олегу от Натальи. Вот такие сообщения, друзья, пишите. Плюс 7 909 955 103 и 0. Все, зачитаем.

А мы течем вперед, и очень быстро пролетает время, особенно когда хорошо и приятно. Читаю заключительные приветы на сегодня. Два сыночка, большой и маленький коты, хотят поздравить нашу любимую маму Елену с днем рождения. Добрый вечер, любимая радио «Шансон», с большим вечерним приветом из Рязани. К вам, Леночка Карабанова. Хочу передать большой привет моей мамочке, сестренке, всем родным, близким, всем моим друзьям. Желаю вам прекрасного вечера, здоровья, любви и позитива. И вам в ответ, пожалуйста, тоже позитив и любовь. Здравствуйте, это Василий. Хочу передать привет Дмитрию, который сейчас парится в бане у любимого тестя с легким паром, и пусть у него все будет хорошо. Радио «Шансон», хочу передать привет своему любимому человеку, который находится сейчас рядом. Счастье мое, занят увлекательной игрой в компьютере. Я готовлю нам ужин, слушаем ваше радио. Люблю тебя, родной мой, сильно-сильно, до мурашек, твоя Катюшка.

мгновенно. И скоропостижно вдруг поселится наших душ две птицы неуверенных. В небо словно в первый раз летят.

0: Она со мной.
1: Одна из самых красивых песен лауреата премии «Шансон года 2026» Евгения Григорьева. С вами снова я, Юлия Степанова. Добрый вечер еще и еще раз. Он становится все теплее и все душевнее, потому что удивительно добрые песни будут звучать далее в нашем радиоэфире. «Мой брат» Александр Розенбаума и «Милый мой город» Михаила Круга. Наслаждайтесь, отдыхайте с любимыми песнями. 22:05 в Москве.
2: Милый мой город.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин – и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.
2: Любовь твою боготворю.

Русскую версию мирового хита Лизы Стэнсфилд спели нам Михаил Шафутинский и Маша Вебер. Песня «Повторяй за мной» вошла в альбом «Метро. Ты моя жизнь». Ну, а в нашей с вами жизни скоро прозвучат любимые песни. «Мадам» Сергея Наговицына, будет монолог «Седого пацана» в исполнении Владислава Медяника. Ну, а прямо сейчас о приметах споет нам Александра Кальянов. Ну, вы же помните, какая самая плохая? Это когда в пятницу 13-го черная кошка разобьет зеркало пустым ведром.

вечность и печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: Ищите выступление любимого артиста Алексея Петрухина на юбилейной церемонии вручения премии «Шансон года 2026». Радио «Шансон» уже представило самую полную запись церемонии. Смотрите концерт в высоком качестве, да хоть прямо сейчас, на официальных страницах радио «Шансон» в ВК-видео, «Одноклассниках» и на Ютьюбе. Лауреат премии Алексей Брянцев далее в эфире.
1: Меняются мечты, и я бегу по кругу.

табачный дым в компании друзей. Я проживу без этого всего, но как прожить без нежности твоей?

0: лауреат премии «Шансон года 2026» красавица Алена Петровская только что в нашем радиоэфире. Ну и, собственно говоря, песни лауреатов продолжает звучать на радио «Шансон». Михаил Задорин далее. Здесь попрощаемся на 3 дня, дорогие радиослушатели. Я желаю вам легкой майской трудовой недели. Всего доброго. Юлия Степанова, радио «Шансон». Пока.
1: Вот

0: уходишь.
1: Прогноз погоды.
2: Яндекс погоды обещает на завтра солнечную ясную погоду, плюс 25. Ветер западный, давление 745 миллиметров. Сейчас в столице плюс 17.
1: Радио «Шансон».

Я тебя отпускаю осенним ненастьем. Я тебя отпускаю, дай Бог тебе счастья. Те слова на песке смыл давно океан. Ах, как кончился быстро случайный роман.

Сне будь моей половиной, и пускай сладкий сон уплывает дурманом, назовем это.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков,

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: «Радио Шансон».

вечере заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто, где кричит

Сколько чудес за туманами кроется, не подойти, не увидеть, не взять. Дважды пытались, но Бог любит Троицу.

Катящийся дождь серой пеленой. Наплевать на все, ты спешишь домой. Вот и позади месяц за рулем. Ты придешь домой, будет все путем. Вот и позади месяц за рулем. Ты придешь домой, будет все путем.

вроде дом как дом, все как у людей, нажито трудом дальнобойных дней. И остаться б здесь, но спать.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в понедельник днем в Москве солнечно, +25, ветер западный, давление 745 миллиметров.

взгляд поплыл слезой. Что ж, молодняк, удачно скрыться и не вздумайте за мной. Слышу, залаяли родственнички близкие. Вот и пришел, волки, момент истины.

страх обуял, но нам одно до победы или смерти. Многих уже нет, да и мне мало что светит.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Кутидзе,

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама.
1: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов в ядрах в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте www.vbdfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Это там, где свет в окне горит, дом там, где ты согрет и стол накрыт.

властей. Я не вижу семью. Без меня моя дочь подрастает. В одиночестве ем, в одиночестве.

не понять им, что я не виновен. Но компьютеры в памяти прочно хранят обо мне много всяких.

обеду кручусь, заметая следы. Третий день проживаю я в Чили, мне пока что везет.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в понедельник днем в Москве солнечно, +25, ветер западный, давление 745 миллиметров.

трудно все-таки найти ту золотую середину, чтоб не сломаться и во след ушедшим пожелать удачи, сказать с высот прошедших лет: да будет так,

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц для консалитов и активации единой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организации акций. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио
1: «Шансон». Москва, 103.0 FM.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. Па-па-па-па, по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году.
3: Заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I'll lie. Yep.

за то, что я не шел по ней ни дня, а воровскую вечную мою оставьте в кодексе на память для меня. Оставьте в кодексе на память для меня.

0: памяти на память для меня.
1: Радио Шансон. Шансон.
2: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
3: Москва 103.0 FM.
4: Санкт-Петербург 104.1.

Время свое берет, новые ждут дела. Наш вновь продлен полет в года. Снова добро и блажь, время с тобою в страж.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Wildberries». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Билек «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф-билек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в понедельник днем в Москве солнечно, +25, ветер западный, давление 745 миллиметров.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: С этих пор за все в ответе сам.
1: Реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
2: Просто так.
1: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ярдок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правилах на сайте vb-banc.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Я не знал, что с весною приходит печаль, хоть ушедшей зимы. Мне нисколько не жаль, да и зиму зимой эту не назовешь. И казалось, что ты никуда не уйдешь. И казалось, что вечность у нас впереди. А теперь в потолок ты гляди, не гляди. И умом понимаешь, судьбой не шути, а в душе, а в душе.

послушай, как воется мне на луну Курским на шесть колен. Буду выть соловьем, возвращайся скорей, будет поздно потом петь.

0: только любовь.
1: На радио «Шансон» реклама. Скидки в аптеках столички.
2: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
1: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правила его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в понедельник днем в Москве солнечно, +25, ветер западный, давление 745 миллиметров.

алыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли. Распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину.

0: радио «Шансон».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: Темная ночка на радио «Шансон».
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.